бывает ветра, по расписанию назначают лето. Лениво катится на байке, потому что не заработал на машину. Зато заработал простуду и посаженное зрение. Но это ничего, сейчас мне бы терпение. Тебе говорили родители, тебе говорил классный руководитель, имя которого потеряно в памяти. 5 лет института культуры, и на корпоративах я главная фигура. Таких называют гвоздем программы, а еще ставят на табуретку рассказать стихотворение. Сегодня со мной поздоровалась женщина, лицо ее мне было незнакомым. Клянусь, я видела ее впервые. Моей одноклассницу

смотрят очень серьезные, они моются и спят в своих костюмах, которые наглаживают им жены. Ян Кертис не умирал у них на глазах, и в электричке сгорели до Питера много глупых детей и их родителей, и каждый из них немного гений, и каждый из них застрял во времени. Леса чередуются с озерами, нищий попросил мелочи у меня, у такой же нищий или даже хуже. Прах моих друзей развеян по ветру, вам было по 23, когда вы умерли. Наверное, это глупость умирать так рано, обвиняю вас в совершении глупости.